0: Сердце и мнет.
1: Куликовски, хлеб и млеко, жебись мяло, як убудешься еденя пить в рот.
0: Як заробим 200 злоты, то зрубим и вельги баль. Педи музыка и танцы, и забава.
1: Тихо, юж!